0: Сегодня вечером в программе «Открытое небо» нами с нами будет служить Дан Дмитрук Шевакара, Рейдвим Атартас Дебес Момсон, Армум Скалпас, Данс Дмитрукс.
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели.
0: Лавакар Даргарда Клосейтай.
1: Мы очень рады, что вы подключились, что вы будете слушать слово. И для меня большая привилегия быть здесь сегодня и служить вам. Хочу вначале задать вам небольшой вопрос, такой даже опрос сделать для каждого. Только давайте будем все отвечать на него очень честно. Но вы отвечайте сами себе, понятно, я вас не услышу, но вы отвечайте. Итак, знаете ли вы, кто такой Леонардо Ди Каприо?
0: Vai ziniet, kas ir Leonardo DiCaprio?
1: А знаете, кто такой Роналдо?
0: Kas ir Роналдо?
1: Знаете ли, кто такой мистер Бист?
0: Kas ir мистерс Бист?
1: Уверен, практически все сейчас, кто слышали, сказали, да, точно знаю этих людей.
0: Esam pārliecināts, kad gandrīz visi pateiks, ka jā, zinam.
1: И хорошо, давайте мы перейдем к следующему типу людей.
0: Un tagad pārēsim pie citiem cilvēkiem.
1: А знаете ли вы, кто такой Рейнхард Бонке?
0: Vai ziniet, kas ir Рейнхардс Бонке?
1: Кто такой Билли Грэм?
0: Kas ir Билли Грэмс?
1: Кто такой Орал Робертс?
0: Оралс Робертс.
1: Или кто такой Дерек Принц?
0: Vai Дерекс Принц.
1: И тут я уверен, что не все хорошо знают этих людей.
0: Šeit es domāju, ka ne visi pazīst šos cilvēkus.
1: Особенно, скорее всего, молодые люди не знают.
0: И вообще.

0: Daudz vēlas būt kā viņi, pēta biogrāfijas.
1: Восторгаются их так называемыми подвигами.
0: Он и союз мам про него вородарбем.
1: Смотри, что написано в Марка 10 главе 31 стихе.
0: Бет Марка 10, 31 ракстейц.
1: Однако многие из тех, кто в мире этом был возвышен, будут унижены, а многие униженные будут возвышены.
0: Бет даузы, кас пирме, бус педеем, педее бус пирме.
1: Так интересно, что эти люди получают свою славу уже здесь на земле.
0: Так интересно, что все человеки саним славу я уже это земзерс.
1: Они в почете многих людей.
0: Винир года дал человек отцис.
1: Но все это абсолютно пустота вечности.
0: Бет мужиба, то есть там и тукшим снос вар.
1: Мне нравится, что пишет апостол Павел.
0: Ну, потейко ракст апостол Павел.
1: Это Филиппийцам 2 глава с 25 по 30 стихи.
0: Филиппийцам 2 нодаль, но 25 лиц 30.
1: Впрочем, я почел нужным послать к вам Епафродита, брата и сотрудника, и сподвижника моего, а вашего посланника и служителя нужде моей, потому что он сильно желал видеть вас всех и тяжко скорбел о том, что до вас дошли слухи о его болезни, ибо он был болен при смерти, но Бог помиловал его, и он не только его, но и меня, чтобы не прибавилось к мне печаль к печали. Посему я скорее послал его к вам, чтобы вы, увидев его, снова возрадовались, и я был менее печален. Примите же его в Господе со всякой радостью, и таких имейте в уважении, ибо он за дело Христово был близок к смерти, подвергая опасности жизнь, дабы восполнить недостаток ваших услуг мне».
0: Man šķiet nepieciešami sūtīt pie jums Epafroditu, manu brāli un darba cīņas biedru, jūsu sūtni un palīgu manā trūkumā. Tāpēc, ka viņš karsti ilgojās pēc jums visiem un bija nobēdājies par to, ka jūs bijāt dzirdējuši par viņu slimību. Patiesi viņš bija slims tuvu nāvei, bet Dievs viņu ir žēlojis un nevien viņu, bet arī mani, lai man nebūtu bēdas uz bēdām. Un es viņu steidzīgi sūtu, lai jūs viņu ieraudzījuši atkal priecātos un arī man būtu mazāk bēdu. Uzņemiet viņu iekštā kungā ar visu prieku un vērtiet augstu tādus vīrus, jo Kristus darba dēļ viņš bija tuvu nāvei, dzīvību ķīlā likdams, lai pildītu iztrūkumu jūsu kalpošanu manis labā. Amen.
1: Последний стих такой интересный, мне он очень нравится.
0: Пэдэйс панс тец, интересант, мне очень патик.
1: Павел буквально говорит, чтобы мы таких людей считали, почитали и уважали, и равнялись на таких.
0: Лэй тадус вирус аугсти вертэту, он мэдинат адарнат винюс.
1: И часто мы о таких служителях даже не слышим.
0: Un bieži, varbūt, par tādiem kalpotājiem mēs nemaz nezinām.
1: Потому что в глазах этого мира эти люди не такие крутые, как мировые звезды.
0: Varbūt pasaules acīs viņu vispār nemaz nav slaveni un ievērta.
1: Я не хочу сказать это кому-то в осуждение.
0: Негрибу teikt kādam nosodot.
1: Но честно, меня поражает то, что многие христиан знают подвиги каких-то непонятных людей.
0: Man, diemžēl, par atskumiem jāatzīst, ka daudzi kristieši atzīst kaut kādus pasaules varoņus pēdiņās.
1: Biografiju visiekih zviost, slidāt za ņemi v socsitiāk i smotēt ih blogi.
0: Tā saucamo zvaigžņu biogrāfijas un skatās viņus internetā.
1: Но те, кто действительно заслуживает того, чтобы их почитали, они их пропускают.
0: Bet tie, kas tiešām ir pelnījuši godu un cieņu, tie paliek neievēroti.
1: Герои веры, людей, которые сделали для человечества гораздо больше этих так называемых звезд.
0: Ticības varoņi, kas izdarījuši cilvēcei daudz vairāk nekā tie saucamās zvaigznes.
1: Эти герои веры, они не просто сделали какие-то хорошие дела тут на земле.
0: Un šie ticības varoņi nevienkārši kaut kādus labus darbus izdarīja zemes virsū.
1: Они повлияли на вечность многих людей.
0: Viņi ietekmēja daudzu cilvēku mūžības stāvokli.
1: И знаете, когда мы придем на небо, для многих будет удивление.
0: Un kad mēs nonāksim debesī, daudziem būs pārsteigums.
1: Тех, кого сегодня почитают в этом мире,
0: tos, kurus šodien godā šajā pasaulē,
1: возможно, даже не будет на небесах.
0: Varbūt tur nemaz nebūs debesīs.
1: И домохозяйки, которые сейчас прилежно служат Господу,
0: майсемнец, кас годы устецей калпотам кунгам,
1: будут в гораздо большем почете на небесах.
0: Будут дауц лелака года дебесис.
1: Что говорит Писание?
0: Косака раксты.
1: Это Матфея 6 глава с 31 по 30, по 33 стих.
0: Матфея 6, 31, 33.
1: Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники. И потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду в этом всем, ищите же прежде Царствие Божие и правды Его, и все это приложится вам.

0: zudīties un sacīt, ko ēdīsim vai ko dzersim, vai ar ko ģerbsimies. Jo pēc visa tā pagāni dzenas, jo jūsu debes tēvs zina, ka jums visa tā vajag. Bet dzenieties pa priekš pēc Dieva valstības un pēc viņa taisnības. Tad jums visa šīs lietas taps piemestas. Amen.
1: И мы пришли к ключевому вопросу сегодняшнего нами, нашего с вами обсуждения.
0: Ну, нацам, ты мус апспрежь моя отаем отслагис.
1: Чего же ищу я?
0: Ко меклею эс?
1: Сегодня мои мысли о материальном или я мыслю о вечном?
0: Вай издумай пар шиз день смотрелу пасалу, вай пар мужиго.
1: Друзья, я хочу с вами поделиться крутейшим откровением, которое я переживаю на этой неделе.
0: Валос подалитес, отклас мекоэс. Piedzīvoju, pārdzīvoju šajā nedēļā.
1: Я верю, что оно очень сильно отразится еще на моей жизни.
0: Es ticu, ka tā ļoti spēcīgi ietekmēs visu manu dzīvi.
1: Все мы знаем место Писания, где говорится, что где сокровище наше, там и наше сердце.
0: Mēs zinām, tur rakstvieta, kur mūsu sirds, tur mūsu manta.
1: И знаете, когда ты живешь Господом, я верю, что каждая сфера нашей жизни будет пропитана Христом.
0: Kad tu dzīvo ar to kungu, es ticu, ka katra dzīves sfēra būs piepildīta ar to kungu.
1: Разумеется, потому что для нас, разумеется, тому, что для нас важно, мы посвящаем очень много времени.
0: Protams, tas, kas mums ir svarīgi, mēs tam arī ļoti daudz laika veltām.
1: И речь как бы сейчас пойдет не только о времени.
0: Runa nav tikai par laiku.
1: Речь также пойдет о том, что еще может показывать о том, что для нас важно.
0: Un runājies vēl par to, kas vēl rādīs to, kas mums ir svarīgs.
1: О, да, друзья, это речь о наших финансах.
0: Да, тешам, дорогие, та ир финансис.
1: Слышал такую фразу.
0: Дзирдаю таду тейкуму.
1: Попробуйте сегодня коснуться кошелька человека, и вы коснетесь его сердца.
0: Помединет кадам цилакам пескартес виня макам, юс пескартес виня сирди.
1: Я верю, что то, на что мы расходуем наши финансы, также показывает, что для нас ценно и что для нас важно.
0: Un es teicu, kam mēs tērējam savu naudu, atklāj to, kas mums ir svarīgāks.
1: Задам еще один вопрос.
0: Vēl uzdošu jautājumu.
1: Что, по-вашему, важнее, вечная жизнь или состояние вашего кошелька?
0: Kas ir svarīgāks, vai mūžīgā dzīvība, vai maciņa biezums?
1: Я думаю, все мудрые люди, вы все ответите, конечно, что вечная жизнь гораздо важнее.
0: Protams, visi gudri cilvēki atbildēs, protams, mūžīgā dzīvība.
1: Что, если я вам скажу, что самое меньшее, в чем мы можем доверять Богу, это наши финансы?
0: Bet kas būs, ja es jums pateikšu, ka pats mazākais, ko mēs varam uzticēt mūsu Dievam, tās ir tieši finanses?
1: Почему-то мы сегодня готовы доверить вопрос жизни и смерти Богу.
0: Mēs esam gatavi savu dzīvību nodot Dievu rokās.
1: Но что-то мы не всегда готовы доверить ему вопрос наших финансов.
0: Bet nevienmēr mēs esam gatavi uzticēt viņam mūsu naudu.
1: Почему я вообще все это говорю?
0: Kāpēc es visu to saku?
1: Наверное, вы помните, что написано в Луки 16 главе.
0: Droši vien atceraties Lūkas 16. Nodaļā.
1: Там Иисус рассказывает притчу о неверном управителе.
0: Kur stāsta, ja es līdzību par neusticamo nama pārvaldnieku.
1: И вся эта глава посвящена финансам.
0: Visa šī nodaļa veltīta finansēm.
1: Кстати, знали вы такой факт или нет?
0: Vai zināt tādu faktu?
1: Что один из таких ключевых моментов вообще о чем говорил Иисус?
0: Viens no tiem aktslēgas momentiem, par ko runāja Jēzus.
1: Это были финансы.
0: Bija tieši finanses.
1: Потому что финансы о многом говорят.
0: Jo finanses par daudz ko liecina.
1: Итак, мы знаем эту притчу, мы знаем, что там написано.
0: Zinām šo līdzību, kas tur rakstīts.
1: Что управитель, его заметили в том, что он обворовывает своего начальника.
0: Ka nama pārvaldnieks tika pieķerts krāpšanā.
1: И начальник ему говорит, что у тебя есть короткое время, чтобы подготовить все документы, и я хочу проверить, правда ли это или нет, то, что тебе говорят.
0: Saimnieks saka, tev jāsagatavo visi dokumenti, un es pārvaldīšu.
1: Этот управитель бежит к людям, которые должники своего начальника.
0: Un šis pārvaldnieks skrien pie cilvēkiem, kas ir parādā.
1: И он буквально им делает скидки.
0: Un vienkārši atlaiž daļu parādus.
1: Он говорит, так, переписывай, ты теперь начальнику должен не столько, а гораздо меньше.
0: Пароксти, парада зими, он като если мазак парада.
1: И вообще, об этом можно очень много говорить.
0: Про то, правда, отзрунат.
1: Очень много говорить можно о реакции господина этого.
0: Par, daudz runāt par, kā tas saimnieks reaģēja.
1: Этот господин, узнав все это, он не просто, он не наругал этого управителя.
0: Нама пārvaldnieks nenolamāja šo pārvaldnieku.
1: Самое интересное, что он его похвалил.
0: Bet viņš viņu paslavēja.
1: Это очень странно, представляете, у вас воруют деньги, и вы еще и своему грабителю говорите, какой ты молодец.
0: Tas tā jocīgi izskatās, ka там, kas tevi krāp, tu vēl pasaki, jā, ka viņš ir malāds.
1: Но мы об этом еще какой-нибудь другой раз поговорим.
0: Par to mēs parunāsim citreiz.
1: Но хочу подметить стихи с 10 по 11.
0: Bet 16. nodaļā, 10. 11. pants saka.
1: Смотрите, что сказано, что верен в малом и во многом верен, а неверный в малом неверен и во многом. Итак, если вы в неправедном богатстве не были верны, кто поверит вам истинное?
0: Kas vismazākā lietā ir uzticams, tas arī lielās lietās ir uzticams. Un kas vismazākā lietā ir netaisns, tas arī ir lielās lietās netaisns. Ja jūs neesat bijuši uzticami netaisnās mantas lietās, kas jums uzticēs patieso? Amen.
1: Друзья, мне кажется, что Писание нам даёт правильно понять.
0: Draugi, man liekas, ka raksti mums skaidri pasaka.
1: Что самое меньшее, в чём мы можем доверять Богу, это наши финансы.
0: Kāpēc mazākais, ko mēs varam uzticēt Dievam, tas tieši finanses.
1: Если вы не праведны в своём распоряжении финансов,
0: ja jūs neesat taisni finansu lietās,
1: то как Бог сможет нам доверить истинное?
0: Kā Dievs mums varēs uzticēt patieso?
1: То, что гораздо ценнее, чем деньги.
0: Kas ir daudz vērtīgāks nekā manta nauda.
1: Я слышал свидетельство одного проповедника.
0: Dzirdēju liecību, ka kāds liecināja.
1: Он учил об этом в одной церкви.
0: Viņš mācīja kādā draudzē.
1: И после этого учения
0: un pēc šīs mācības
1: он призвал людей принести пожертвования и принести десятины.
0: Viņš aicināja cilvēks ziedot, nodot desmito tiesu.
1: И вы не представляете, что произошло.
0: Varat iedomāties, kas tur notika.
1: В момент, когда люди начали жертвовать,
0: un, kad cilvēks sāka ziedot,
1: начали происходить сверхъестественные чудеса.
0: Сака нотикт пардависки бринуми.
1: Буквально два человека, которые были от рождения глухими, стали слышать.
0: Дивы человека, кас бей копш дзиншинас курли, сака дзирдет.
1: Потому что это меньше, в чем мы можем доверять Богу.
0: Тас ир мазакайс, ко мэс варам устицэт Дивам.
1: Когда вы начнете доверять в этом Господу, вам будет проще доверять, вам вы будете доверять и в других вещах.
0: Kad jūs sāksiet uzticēties viņam finansēs, tad sāksiet arī citur.
1: Бог будет вам верять другие вещи.
0: Un Dievs uzticēs citas lietas.
1: И знаете, я верю в то, что Бог не призывает нас быть нищими.
0: Es ticu, ka Dievs neaicina mums būt nabagiem.
1: И что Бог не говорит, что ты должен просто все деньги раздать.
0: Viņš nesaka, ka tev visa nauda jāatdod.
1: Бог хочет, чтобы мы тоже имели богатство.
0: Dievs grib, lai arī mums pietiktu.
1: Смотрите, что написано в Марка 10 главе с 29 по 30 стихи.
0: Скажите, что Марка 10 нодаля, но 29 панта рактиза.
1: Иисус сказал в ответ, истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради меня и Евангелия, и не получил бы ныне во время сие среди гонений во сто крат более домов и братьев, и сестер, и отцов, и матерей, и детей, и земель, а в веке грядущем жизни вечной.
0: Jēzus teica, patiesi es jums saku, neviena nav, kas atstājas namu vai brāļus, vai māsas, vai māti, vai tēvu, vai bērnus, vai tīrumus manis un evaņģēlī dēļ, ka tas nedabūtu simtkārtīgi jau šī laikā namus un brāļus un māsas un mātes un bērnus un tīrumus, kaut arī ar vajāšanām un nākošā laikā mūžīgu dzīvību.
1: Jēzus говорит, что он не даст вам просто благословение на небесах.
0: Un Jēzus saka, ka ne tikai svētības mūs gaida debesīs.
1: Написано, что во время сие среди гонений.
0: Un pat šajā laikā, un pat vajāšanu laikā.
1: Бог даст вам во сто крат больше.
0: Dievs simtkārtīgi jau atmaksās šīnī laikā
1: если pat. Если вы все отдадите Господу.
0: Ja visu atdosiet kungam.
1: Я не призываю вас сразу сейчас продавать свои имения.
0: Es neaicinu pārdot savus īpašumus.
1: Я хочу сказать, что вопрос здесь не в этом.
0: Es gribu teikt, ka tas nav šis jautājums.
1: Здесь дело даже не в том, сколько вы жертвуете.
0: Но svarīgi, cik jūs ziedojat.
1: Дело в вашем отношении.
0: Bet attieksmē.
1: Доверяете ли вы Господу?
0: Vai uzticaties Dievam?
1: Если, конечно, Бог вас призвал сейчас сделать пожертвование, делайте без проблем.
0: Ja Dievs ir aicinājis ziedot, dariet to.
1: Но дело в нашем отношении. Доверяю ли я Господу мои финансы?
0: Bet lieta ir attieksmē. Vai es uzticu tam kungam savas finanses?
1: Приведу примеры из Писания.
0: Nu, piemēram, no rakstiem.
1: Вообще, меня очень поражает этот уровень доверия Богу.
0: Man ļoti pārsteidz šī uzticība Dievam.
1: Avrāma Bog prizavāja tīti v zemļu.
0: Abrāmam Dievs aicina iziet no Kaldejūras.
1: I čitāja pisāņa, mē panīmājam, šo u Avrāma tā, v principi, tolkam nebola kakotu balšova imēņa, kāru un vzēl saboj.
0: Mēs varam nomanīt, ka Abrāms daudz īpašumu nepaņēma līdzi.
1: Smatrīti, un deverējās Božiemu slovu.
0: Viņš uzticas Dievu vārdam.
1: Uhodīt iz miesta, kde on žil.
0: Iet prom no vietas, kur viņš dzīvoja.
1: Буквально лишается того наследства, которое ему должно было быть поручено после смерти отца.
0: Zaudēt to mantojumu, kas viņam pienāktos pēc tēva nāves.
1: Все то нажитое его семьей он отдает, отпускает.
0: Un viss, kas bija sakrāts, viņš atdod.
1: И уходит вообще непонятно куда.
0: Un aiziet pat nezinot uz kurieni.
1: Потому что он доверяет Господу.
0: Jo viņš uzticējās tam kungam.
1: Он доверяет и знает, что Бог его обеспечит.
0: Viņš uzticējās un zinādams, ticēdams, kad kungs gādās.
1: И мы потом видим, что в Писании, что Авраам встречается с фараоном.
0: Un mēs zinām, kad Avraams satikās ar faraonu.
1: И после встречи с фараоном Бог обогащает Авраама.
0: Un pēc tikšanās ar faraonu Dievs svētī Avraamu.
1: У того становится много имения, много скота.
0: Viņam ir daudz mantas un lopu.
1: И Бог таким образом наградил, я бы верю так, что наградил Авраама за его послушание.
0: Dievs Avraamu svētī par viņu paklausību.
1: Я даже думаю, что Авраам не делал это все с целью обогатиться. Он не шел за Господом с целью обогатиться.
0: Un es nedomāju, ka Abrahams sekoja kungam, lai kļūtu bagāts.
1: Я верю, что он следовал, потому что он знал, что Бог есть один.
0: Es ticu, ka viņš sekoja tāpēc, ka viņš zināja, bija pārliecināts, ka Dievs ir viens
1: Dievs. В его словах он имеет глагол вечной жизни.
0: Ka viņa vārdos viņam ir mūžīgā dzīvība.
1: Дальше мы встречаем такую картину, что Авраам и Лот, они уже оброслись большим имением.
0: Tālāk mēs redzam tādu ainu, kad Avraamam un Lotam ir daudz mantu.
1: Интересно, что Авраам говорит Лоту.
0: Ko Avraams saka Lotam?
1: Ну что, дружище, какую землю ты себе выберешь?
0: Kādu zemi tu izvēlēsies?
1: Смотри, есть земля, где очень хорошее место, где можно сеять, и там большие урожаи будут, где все зеленое, где все шикарно.
0: Лук, лауки, kur būs viss zaļos un varēs sēt un pļaut.
1: Или есть пустыня, что ты выбираешь?
0: Vai tuksnesi, ko tu izvēlies?
1: И Авраам говорит, неважно, как бы, что ты выберешь, я пойду в другое место.
0: Un Avraams saka, ko tu izvēlēsies, es iešu pretējā.
1: И, конечно, Лот выбирает эту прекрасную землю.
0: Лотс изверст то лабо земи.
1: И еще хочу вам сказать одну вещь.
0: Vēl ko grib piemetināt?
1: Зная последующую историю.
0: Zinot šo stāstu.
1: Мы знаем, что Лот был праведником, и несмотря на все это, он лишился семьи и лишился всего.
0: Neskatoties uz to, ka Lots bija taisnīgs, viņš zaudēja ģimeni un visu.
1: Я хочу вам сказать, дорогие друзья.
0: Дорогие draugi, gribu teikt.
1: Что не всегда хорошее предложение о работе и большие деньги.
0: Ne vienmēr labs piedāvājums šajā pasaulē.
1: Это от Бога.
0: Ne vienmēr tas ir no Dieva.
1: И не всегда это приведет вас к хорошим результатам.
0: Ne vienmēr tas vedīs labām sekām.
1: Но давайте посмотрим, что сделал Авраам. Он выбирает землю, где пустыня.
0: Bet Avraams izvēlējās tuksnesi.
1: И знаете, почему он это делает?
0: Un kāpēc viņš to dara?
1: Потому что он знает, что куда он пойдет, по слову Божьему, он все равно там будет благословен.
0: Jo viņš pazīst Dievu, kurš viņu svētīs, lai kurp viņš ietu.
1: Еще мы знаем эту историю про того, как там определенный царь напал на царя Содомского.
0: Mēs zinām, ka kāds ķēniņš Sodomai uzbruka.
1: И там Лота, его семью, всех тоже взяли в пленение.
0: Лоту arī viņa namu sagūstīja.
1: И Авраам взял своих людей и пошел и отвоевал все то, что украл этот вот царь у царя Содомского.
0: Абрахамс цēlās un atkaroja visus Lota ģimeni.
1: И знаете, что очень интересно, что говорит царь Содомский, говорит Аврааму.
0: Un interesanti, ko Sodoms ķēniņš piedāvāja Avraamu.
1: Он говорит, все, ты можешь оставить все имение себе, потому что оно твое по праву. Отдай нам только людей.
0: Visu mantu tu var paturēt sev, atdod tikai dvēseles.
1: И знаете, вот представьте такую картину.
0: Iedomāsimies tādu ainu.
1: Представьте, вот этот царь, который пришел, забрал все у царя Содомского.
0: Kad nāk ķēniņš un visu Sodomas ķēniņam atņem.
1: И если перевести, наверное, на суммы сегодняшние, это какие-то большие миллионы, может, миллиарды денег.
0: Tas kaut kāda aplēsē mūsdienās kaut kāda miljoniem.
1: И вот ты по праву получаешь, ты отвоевал это, и это по праву должно быть твоим.
0: Tu atkaroji to, un tam jābūt tavam.
1: Но Авраам говорит, что я ничего себе не возьму, ни нитки, ничего себе не возьму.
0: Bet Avraams atbildēs, neko, kas man nepieder, neņemšu no šī salaupītā.
1: Потому что я не хочу, чтобы ты сказал, что твоя рука обогатила меня.
0: Jo es negribu, lai tu teiktu, ka tu esi darījis mani bagātu.
1: Понимаете, Авраам от большого богатства отказывается.
0: Авраамс отсекас, но лелас мантивас.
1: Потому что он знает, что большое богатство есть у Господа.
0: Jo viņš zin, ka lielā bagātība ir tas kungs un viņa.
1: И он знает, что Бог его обогащает.
0: Viņš zin, ka Dievs viņu svētī.
1: Я думаю, что находясь мы в этой ситуации, мы бы, возможно, сказали, так, это мое.
0: Ну, mēs varbūt teiktu, tas ir mans.
1: Я заслужил это.
0: Esmu pelnījis.
1: Но Авраам поступает по-другому.
0: Bet Abrams rīkojas savādāk.
1: Знаете, еще какую центральную как бы, истину хотел бы сегодня вам сказать.
0: Kādu pamat patiesību vēlos pateikt.
1: Говоря также о наших финансах.
0: Par mūsu finansēm.
1: Что временное, то, что временное. То есть финансы – это временно, оно сегодня есть, завтра нету.
0: Tas, kas ir laicīgs, piemēram, finanses.
1: Я слышал такую фразу, что за катафалком не везут никогда этот вот прицеп с вашим имением.
0: Ну, aiz bēru bazārka neved jūsu mantību.
1: Потому что вы ничего не заберете с собой вечную жизнь.
0: Jo līdz jūs neko nevarat paņemt.
1: Вы можете покупать сегодня за свои деньги, можете покупать много имения.
0: Daudz ko varat pirkt šodien.
1: Но это никак не отразится на вечности.
0: Bet tas neiespaidos mūžību.
1: Но
0: bet
1: есть что-то, что мы можем сделать с нашими финансами сегодня.
0: Ir kaut kas tāds, ko mēs varam darīt ar mūsu.
1: Что может повлиять на вечность?
0: Kas var iespaidot mūžību?
1: Это когда мы жертвуем в Царство Божие.
0: Kad mēs ziedojam debesu valstībai.
1: Когда мы приносим наши финансы, мы снабжаем людей, которые несут благовестие.
0: Kad mēs ziedojam, mēs sponsorējam tos, kas nes evaņģēliju.
1: Мы буквально помогаем им коснуться судеб людей.
0: Mēs palīdzam viņiem pieskarties cilvēku likteņiem.
1: Наши временные финансы, то, что наше вот временное богатство, оно может повлиять на судьбу человека в вечности.
0: Mūsu laicīgā bagātība var ietekmēt kādu cilvēku dzīvi mūžībā.
1: Осознание этого, я верю, что поменяет ваше отношение к деньгам.
0: Un saprotot to, es ceru, kad jums mainīsies attieksme pret naudu.
1: Потому что ваши деньги способны повлиять на судьбу человека в вечности.
0: Jo jūsu nauda spēj ietekmēt cilvēka likteni.
1: Это очень круто.
0: Tas ir ļoti svarīgi.
1: И знаете, как бы мир тебе скажет, говорит, что так делать не надо, это глупо.
0: Un pasauli tev var teikt, ka tas ir muļķīgi.
1: Бери все себе, наживай все себе и живи в комфорте.
0: Ņem sev visu un dzīvo komfortā.
1: Но притча Соломона, 3 глава, с 5 по 8 стих говорит.
0: Bet Salomon pamācības, 3. Nodaļa, no 5. Panta.
1: Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай его, и он направит стези твои. Не будь мудрецом в глазах твоих. Бойся Господа и удаляйся от зла. Это будет здравием для тела твоего и питанием для костей твоих.
0: Paļaujies uz to kungu no visas sirds un nepaļaujies uz savu prāta gudrību, bet domā uz to kungu visos savos ceļos, tad viņš darīs līdzenas tavas takas. Nelieciet sev pārmērīgi gudrs esam, bet bīsties to kungu un vairies no ļauna. Tās būs zāles tavai miesai, kas dziedina un atspiedzinās tavus kaulus. Amen.
1: Вообще, это так круто. Столько мудрости в этом местописании, но, к сожалению, мы не успеем с вами еще много поговорить об этом сегодня.
0: Tas ir tik spēcīga rakstu vieta, bet diemžēl laika trūkuma dēļ.
1: Но я хочу вам сказать, что не полагайтесь на свой разум.
0: Paļaujieties uz to kungu savu sirds, nevis uz savu prātu gudrību.
1: Познавайте Бога и делайте то, что есть в Божьем сердце.
0: Думает про то кунгу, висо савос целёс.
1: Познавайте его, и он направит ваши пути.
0: Думает пар виню, лай винч вирзиту юсу такас.
1: Потому что сегодня мир говорит тебе, как распоряжаться с финансами правильно.
0: Шудин пасал тэу маца рикотес ар финансэм.
1: Но, мой друг, я тебе хочу кое-что сказать.
0: Бет драугс эс тэу вэлус тэйкт.
1: Что у Бога финансов побольше.
0: Bet Dievam ir vairāk finanšu.
1: И Бог знает, как лучше распоряжаться всем.
0: Un Dievs zin, kā labāk visu to
1: parādīt. Его финансовая система никогда не дает сбоя.
0: Viņa finansu sistēma nekad ne bankrotē.
1: В его финансовой системе никогда не бывает кризисов.
0: Un viņā nav krīžu.
1: Поэтому доверяйте Господу.
0: Uzticieties Dievam.
1: Абсолютно во всем.
0: Абсолютно visā.
1: Мы помолимся за нужды, которые вы сегодня к нам прислали.
0: Lūksim par vajadzībām, kas iesūtītas.
1: Я верю, что Господь уже посылает и уже послал ответ в наши судьбы.
0: Es ticu, ka Dievs jau atbild mūsu likteņos.
1: Потому что то, что он сделал на кресте,
0: то, ko viņš izdarīja pie krusta,
1: это уже большой ответ для каждого из нас.
0: Tā jau ir liela atbilde katram.
1: Уже в тот момент была заплачена за нас кровь Иисуса Христа.
0: Jau tajā brīdī tika samaksāts asinis.
1: Теперь на основании того, что цена заплачена, мы можем приходить и дьяволу говорить, что это уже наше по праву.
0: Mēs varam uz šī pamata velnu padzīt un teikt, ka mums pieder tas,
1: ko. Потому что Иисус заплатил за это.
0: Jo Jēzus ir samaksājis.
1: И потребуем у дьявола то, что он у нас украл, вернуть всемеро.
0: Pieprasīsim velnam atgriezt visu nolaupīto.
1: Дорогой Отец Небесный,
0: Dargais,
1: мы благодарны Тебе за то, что Ты Бог-целитель.
0: Es pateicamies, ka Tu esi Dievs, kas dziedina.
1: Я благодарен, Господь, Тебе за то, что Ты исцеляешь Ирину от болезни Лайма.
0: Pateicos, ka Tu dziedini Irinu no Laima slimības.
1: И, Господь, я воздаю Тебе славу, потому что Ты Бог-целитель.
0: Jo Tu esi Dievs, kas dziedina.
1: Сейчас Ты явил свою милость, свою жизнь, Господь.
0: Tu esi parādījis savu žēlstību.
1: И Ты исцеляешь.
0: Un Tu dziedini.
1: Во имя Иисуса Христа.
0: Jēzus Kristus vārdā.
1: Ирина, вы здоровы.
0: Ирина, esiet vesela.
1: Мы молимся также за спасение Евгении и Оксаны.
0: Лузам при Евгении и Оксаны спасение.
1: Во имя Иисуса Христа пусть Царство Божие придет в ваш дом.
0: Лай, да без волстей пьянокшая нама.
1: Я буду провозглашать это постоянно.
0: Что, немитыга обголовываешь, облеценаешь.
1: Спасетесь вы и спасется дом ваш.
0: Глабситесь юс и юс намс.
1: Вы весь ваш дом будете служить Господу.
0: Tu un tavs nams kalpos tam kungam.
1: И, Господь, мы благодарны Тебе за то, что Ты отвечаешь на молитвы Дайны.
0: Pateicamies, ka Tu atbildi uz Dainas lūkšanām.
1: Мы благодарны Тебе, что Ты на протяжении многих лет ведешь и направляешь.
0: Ka Tu vadi viņu un svētī jau daudz gadu garumā.
1: Господь, как всегда, являй свою руку в ее жизни.
0: Kā vienmēr svētī parādi savu roku viņas dzīvē.
1: И те дальнейшие дни, которые есть в ее жизни, Господь, Ты благослови.
0: Un tās vēl atlikušos gadus svētī.
1: Пусть эти дни она сияет, как никогда для Твоего царства.
0: Viņa atplaukst, kā nekad Tavai valstībai.
1: Спасибо Тебе, что Ты здесь с нами.
0: Paldies, ka Tu esi ar mums.
1: Что Ты Бог отвечающий, что Ты Бог живой.
0: Ka Tu esi Dievs, kas atbild.
1: Мы за все Тебя славим и превозносим.
0: Mēs Tev slavējam, paaugstinām.
1: Аминь.
0: Аминь.
1: Драгоценные друзья, спасибо, что были с нами.
0: Paldies, ka bijāt ar mums.
1: Я надеюсь, что это принесет плод вашей жизни.
0: Ceru, ka tas nesīs augli jūs dzīvēs.
1: Будьте благословенны.
0: Esiet svētīti. Сегодня вечером в программе «Открытое небо» нам и с нами служил Дан Дмитрук. Šajā vakarā raidījumā atvērtās debesis mums un ar mums kalpoja Dans Dmitruks.
2: Darba dienu vakaros, ikvakara svētbrīžos, mācītāji aizlūks par jūsu vajadzībām. Tās iesniegt mums varat piezvanot pa tālruni 67-213-704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv.